Я просто. Ну, а ты с этой погребки, где ты вот она сидела. Какой ты географик, где лед у меня не ты тебя не не мальчуре претюзи коллекционе. Ты как ты ты капоне, я по ней хочу мер. Ты тебя не не мальчуре претюзи коллекционе. Как ты ты капоне, я по ней хочу мер. Я Статуto all'ordine, non vai che dire, né via partire.